Что же резонирует нас в ответ на телевизионный гармонии шоу?